Ταξκαρές. Европа стижа на Караджордже. У четвъртък, 9 юла, у 20 часова, ФК Войводина дочекує Ференцварош у квалификацията за Лигу Европе. Сви путеви воде на Караджордже. Войводино, я те волим! Воша те чека!